мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений

0: 宣言中提到的乌克兰关于无核中立、不结盟的三项承诺，均被乌方无视。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9号表示，俄方期待能在近期恢复俄美乌谈判。同一天，俄总统助理乌沙科夫表示，俄方将阿联酋首都阿布扎比视为谈判首选地点，并强调若想战争停止，美方需停止对乌援助。
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9号在新闻发布会上表示，俄方期待能在近期恢复俄美乌三方谈判。
2: Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
0: 不过，佩斯科夫表示，他不认为很快就能够制定出解决俄乌冲突的路线图。俄罗斯将继续开展与乌克兰的战俘交换工作。同一天，俄总统助理乌沙科夫向媒体表示，俄方将阿联酋首都阿布扎比视为有关乌克兰问题谈判的首选地点。他还指出，如果想让战争停止，美方应停止对乌援助。目前，美方没有向俄展示过解决乌问题的路线图。
3: Я дорожную карту пока не видел, и думаю, что, наверное, никто не видел.
4: Пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были в Женеве.
3: Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате, да.
0: 俄罗斯、美国和乌克兰最近一轮三方会谈于今年2月17号至18号在瑞士日内瓦举行。凤凰卫视综合报道。
1: 也门冲突持续，也门政府军与胡塞武装九号继续展开地面激战。据胡塞武装方面九号的消息，沙特军方过去数小时共向也门四省发起32次空袭，具体袭击目标及人员伤亡等情况暂未公布。在也门西南部塔伊兹省，也门政府军持续向胡塞武装阵地发射炮弹，并使用重机枪等武器向胡塞武装发起打击。另据胡塞武装方面九号的消息，沙特战机过去数小时内共向马里卜省、焦夫省、塔伊兹省和荷台达省多地发动了32次空袭。政府军方面称，沙特战机旨在为也门政府军提供空中支援，空袭目标为胡塞武装控制地区。此前一天，胡塞武装袭击了沙特多地民用和经济设施，造成约73人受伤。下节回来继续关注。以色列通知英国，要求必须关闭驻耶路撒冷领事馆。塞尔维亚总统武契奇解散议会，并宣布提前举行议会选举。